0: En Ritmo FM te indicamos la hora.
1: Son las 8:30 minutos.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».